0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, зовут меня Павел. Хочу передать песню для сына дальнобойщика Николая. Я хочу пожелать сыну удачной дороги, зеленого света и всегда возвращаться домой. Для него песня Валерия Сюткина. Спасибо, радио «Дача».

я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ношу тебя.

0: хочу тебя съем.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
1: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет моим коллегам, сказать для них песню Евгения Белова, «Темка и Темочка». Желаю своим коллегам хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, без осадков, 27 градусов. Ветер западный, слабый, порывы до 8 метров в секунду. В данный момент плюс 18 по Цельсию. Радиодача желает вам вкусного завтрака в эту среду.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Сети-клиник «Флебоцентр» в Краснодаре. Прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Лазерная коагуляция вен.
8: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
9: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
13: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы
15: 205-35-59.

0: Дача.
1: Прямо сейчас на Радио Дача узнаем, что для нас приготовили звезды на сегодня в гороскопе от Натальи Васиной. Близнецы, рыбы и водолеи будут особенно внимательны к деталям и случайностям. То, что сначала покажется мелочью, позже может приобрести большое значение. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание действовать без оглядки на обстоятельства. Но сегодня звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих. В некоторых вопросах взгляд со стороны окажется полезнее общественного опыта. Тельцы, девы и раки смогут успешно завершить дела, которые давно требовали внимания. День подходит для наведения порядка в работе и личных вопросах. Весы, козероги и стрельцы могут оказаться перед трудным выбором. Не стоит торопиться с ответом. Часть информации пока остается скрытой. Дайте себе время все обдумать.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает.
6: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
5: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Самый простой способ — ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 20 минут, в центре города на термометре плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, облачно с прояснениями, до плюс 27, давление нормальное, 762 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 19 градусов. Радиодача желает вам позитивной среды.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
7: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
8: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
9: Exceed. Born for more.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
11: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
12: 205-35-59.

0: календарь на радио Дача.
1: Сегодня третий день лунного цикла. Энергетический день очень сильный. Сегодня можно многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны. Сегодня вы полны силы и энергии. В это время идет закладка событий месяца, поэтому всеми силами настройтесь на позитив, чтобы события вашей жизни в ближайшее время получили хорошее развитие. Будьте активны. Потраченная сегодня на нужное дело энергия вернется сторицей.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7:35 в центре Краснодара, 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, слабый. Порывы до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27, а сейчас 19 выше нуля. Радиодача желает вам отличного настроения в эту среду.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдомплюс. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает.
10: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: И тогда... Заперед на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Канат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель «Канат Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Биокилл» – для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните! «Биокилл».
14: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
16: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
17: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
18: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений и моя жена Элина. Мы передаем привет всей нашей большой семье. Мы желаем, чтобы у всех было все прекрасно, как и у наших деток. И поставьте, пожалуйста, песню Александра Буйнова «Спасибо, радио «Дача».

0: Экзаменационные билеты для водителей могут обновить. На улицах музыкального микрорайона Краснодара продолжаются ремонтные работы, а МГУ – лучший вуз России. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. На благоустройство музыкального микрорайона в Краснодаре в текущем году направят 18 миллионов рублей. Деньги пойдут на приведение в порядок территории и установку детских площадок, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас ведутся дорожные работы на улице Есенина от Солнечной до Гомельской. Участок вместе с Ливневкой будут полностью готовы к концу этого года. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером ежегодного национального рейтинга высших учебных заведений. Серебро досталось МГТУ имени Баумана, а бронза ушла Московскому физико-техническому институту. Четвертую и пятую строчки заняли Санкт-Петербургский государственный университет и МИФИ. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем 27 выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, а давление 762 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, в кубанской столице облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем достигнет 27 градусов. А сейчас в краевом центре 21 тепла. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
9: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингострах».
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась! Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
13: Exceed RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exceed-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exceed RX. Искусство технологий.
14: Exceed. Born for more.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: Радиодача.
1: Прямо сейчас на Радиодаче узнаем, что для нас приготовили звезды на сегодня в гороскопе от Натальи Васиной. Близнецы, рыбы и водолеи будут особенно внимательны к деталям и случайностям. То, что сначала покажется мелочью, позже может приобрести большое значение. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание действовать без оглядки на обстоятельства. Но сегодня звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих. В некоторых вопросах взгляд со стороны окажется полезнее общественного опыта. Тельцы, девы и раки смогут успешно завершить дела, которые давно требовали внимания. День подходит для наведения порядка в работе и личных вопросах. Весы, козероги и стрельцы могут оказаться перед трудным выбором. Не стоит торопиться с ответом. Часть информации пока остается скрытой. Дайте себе время все обдумать.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 35 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 27. Сейчас же в Краснодаре 21 выше 0. Радио «Дача» желает вам отличного настроения.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
4: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-32-64. Ждем именно вас!
5: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
6: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лазерная коагуляция вен.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Сегодня назовем имя еще одного человека, который отправится в финал нашей акции, где мы разыграем два главных приза. На кону у нас две туристические поездки из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». И в этот солнечный круиз, возможно, сможет отправиться Татьяна из города Новочебоксарска, Чувашии. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Татьяна, расскажите для начала. Я ввел название вашего города в поисковой системе и увидел красивые картины. Даже не города, а вы написали в анкете, что живете в старинном селе Кушниково на берегу Великой Волги. Увидел тут старинную церковь, очень красивую. Знаю, что у нее есть какая-то необычайная история. Расскажите ее.
2: Да, наш храм очень старинный. Он создан еще купцами Кушниковым в 1641 году. А потом деревянный храм сгорел, и уже вот этот новый белокаменный намоленный храм с 1741 года стоит и радует нас. Храм действующий, мы ходим туда почти каждое воскресенье.
1: Ой, хорошо, как прислали вы нам фотографию своего внука, который в лесу собирает грибы. Насколько я вижу, в корзине у него
2: подосиновики.
1: Да, сам внук отправился за грибами, изъявил желание пойти, или это все-таки принуждение какое-то было?
2: Нет, смотрите, во-первых, внук у нас приезжает из Москвы, и мы хотим, чтобы он вот знал, что такое деревня, как растет картошка, как растут ягоды, как растут грибы, и мы все вместе пошли за грибами, и вот он нашел два подосиновика, и был очень-очень этому рад.
1: Уже успели что-то с подосиновиками сделать?
2: Мы сварили супчик.
1: Шикарно. Вкусно было?
2: Да, очень.
1: Это главное. Татьяна, я хочу поздравить вас. Вы проходите в финал нашей акции под номером 7, и мы дарим вам термосумку, в которой можно будет в том числе суп горячим сохранять, когда опять на природу куда-то отправитесь, чтобы потом, да, вкусно пообедать, причем не дома. Мои поздравления вам. Вы финалистка всероссийской акции «Лето с сюрпризом».
2: Спасибо большое, я очень рада. Спасибо.
1: Друзья, вы тоже принимаете участие в акции. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свою анкету, и, возможно, завтра мы позвоним именно вам, для слушателей старше 18 лет.
0: «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
7: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
17: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
18: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
19: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
20: В прятки интереснее втроем.
21: А для футбола нужно хотя бы четверо.
22: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
23: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
24: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
25: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
26: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу сегодня поздравить свою любимую мамочку Ольгу с днем рождения. И хочу пожелать ей здоровья, долгих лет жизни, успехов во всем и везде.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Мошенники подделывают сайты онлайн-аптек. В Краснодаре проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства, и более половины россиян остались без отпуска этим летом. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Мошенники все чаще используют тему здоровья, чтобы выманить у людей деньги и личные данные. Злоумышленники создают фейковые сайты онлайн-аптек и клиник. Там предлагают дешевые лекарства или бесплатную консультацию врача. После ввода данных банковской карты деньги списываются, а заказ не приходит. Еще одна схема – звонки якобы из поликлиники. Под предлогом диспансеризации или обновления данных аферисты просят назвать код из СМС. На самом же деле он может дать им доступ к аккаунту на госуслугах. В Краснодаре пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Она состоится 26 июня. Мероприятие проведут на базе Академического театра драмы имени Горького. Ярмарка запланирована с 10 до 16 часов. Более 1500 кубанских компаний представят вакансии в различных сферах экономики. Более половины опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом. 41% признались, что не планируют отдыхать в этот период по собственному желанию. Для 8% препятствием стала производственная необходимость. И еще 6% рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом. В это время года многие компании сталкиваются с повышенной нагрузкой и нехваткой сотрудников. Особенно это заметно в торговле, логистике, строительстве, производстве и сфере услуг, где графики отпусков часто зависят от потребностей бизнеса. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 27. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 20 минут, плюс 23 градуса, температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс, погода сегодня в кубанской столице облачно с прояснениями, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 27 градусов. Ну а сейчас в краевом центре 23 тепла. Радио «Дача» желает вам отличного настроения в любую погоду.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
9: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
10: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и ТОП оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр «Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантехюг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантехюг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантехюг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, отмечаемый во всем мире ежегодно 17 июня, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятие этого дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
10: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалею только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
13: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингострах».
14: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Лазерная коагуляция вен.
16: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
17: Exceed. Born for more.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
19: 205-35-59.

0: акцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Итак, да, заперёд на своём видео скидка лёд.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
3: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
2: И зачем они нужны?
3: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
2: А почему называется «наш лецитин»?
3: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
4: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
5: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский. Марджа, Марджа.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей Васильев. Прошу передать для моей помощницы, моей заместителя Александры, песню в исполнении Юрия Шатунова «Седая ночь».

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В летнем Краснодаре 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня облачно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 27. Сейчас в Краснодаре 24 выше 0. Радио «Дача» желает вам отличного самочувствия.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в Лада-центр «Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПО «Ингосстрах».
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
11: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
12: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
1: Большие покупки в «Аквамир». Большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
3: 205-35-59.

0: бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
13: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
12: И зачем они нужны?
13: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
12: А почему называется наш лецитин?
13: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
14: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
15: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Мещеряков Андрей. Хочу передать привет своим друзьям, водителям маршрутки Степану, Андрею. Привет, пацаны. Спасибо, радио «Дача».

0: доброе утро. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС. В прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов. Темпы поставок планируется сохранить и в ближайшие годы. Сейчас закупаются системы внутреннего размещения. Их невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, комплексы распознают регистрационные знаки и одновременно проверяют автомобиль по базам розыска. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Из-за ограничений в работе аэропортов Краснодарского края наблюдаются задержки вылетов. Некоторые воздушные суда вынуждены совершать посадку на запасных аэродромах. Прокуроры ведут непрерывный мониторинг качества оказания услуг. Для оперативной помощи пассажирам организованы мобильные приемные. Россияне стали активнее покупать аптечные товары перед сезоном отпусков. Чаще всего приобретают лекарства, пластыри, антисептики, средства от солнца и наборы для путешествий. Самыми востребованными стали обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также лекарства от аллергии и насморка. Помимо этого, заметно вырос спрос на средства после укусов насекомых. Пик таких покупок пришелся на середину мая. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 27. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 20 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Дует северо-западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 27. Сейчас же в Краснодаре 25 тепла. Радиодача желает вам прекрасного настроения.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене – 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
5: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.

0: Записи в душе. На правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители, они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химическим. Бей вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через 1-2 суток наступает паралич и их гибель. Уже через 2 суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе 2 разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Бавирикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Бавирикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
9: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
8: И зачем они нужны?
9: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление – не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
8: А почему называется наш лецитин?
9: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
10: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
11: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
12: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Уважаемая радио «Дача», хочу передать привет моему любимому мужу Сереженьке, моим сыновьям Танечке и Волочке, и поставить хорошую развлекательную песню. Спасибо.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Хочу передать привет Петровой Татьяне, Арефьевой Татьяне, а также дачникам моим любимым Лидии и Ивану. Прошу передать хорошую песню про доброту. Спасибо, мое любимое радио «Дача». Дай Бог вам всем здоровья.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Савицкий Николай. Я люблю этот город за его гостеприимство и хочу большой передать привет. А для меня поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «Мышка».

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить своего сына, Денечкина Андрея, с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 48 лет. Андрей, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, счастья, любви и оставаться молодым и красивым. И пусть прозвучит для тебя песня «Черная смородина».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогая «Радио «Дача». Хотели бы поздравить нашу любимую мамочку Барабашу Татьяну Анатольевну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного уюта и тепла. Мы ее очень любим, ее дети и внуки. И хотели бы заказать для нее песню «Дарите женщинам цветы». Дарите!

0: Экспресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Ирина. Мне сегодня день рождения. Мне хотелось бы очень послушать песню «Вера Куренкова у тебя в глазах». Правильно тебе благодарна.

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: «Родинка». Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто, официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru. BLG. Надежность в движении.
1: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Саша. Я хочу передать привет своей семье. Хочу и пожелать счастья, здоровья, чтобы они никогда не болели. И хочу для себя заказать свою любимую песню «Ласковый май, лето». Спасибо, радио «Дача».

0: час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Сергей. Хочу передать привет своей подруге Елене Зайцевой. Пожелать ей хорошего настроения, прекрасного здоровья, чтобы у нее все было прекрасно. Пусть ее подружки никогда не болеют, а дети будут всегда здоровыми. Ну, в общем, всего-всего самого хорошего. Также прошу поставить песню Любови Успенской «Любимый».

0: сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Лазерная коагуляция вен.
2: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я хочу поздравить сегодня свою подругу Ирину с днем рождения. Желаю ей здоровья, настроения, любви, чтобы все мечты ее сбывались. И прошу передать радио «Дача» песню «С днем рождения». Спасибо большое.

0: любви.
1: Удачный час продолжается.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Удача». Я Денис. Передаю привет своей маме, бабушке и всем родным. Я хочу вам пожелать всем хорошей недели и прекрасных выходных. Заказываю песню «Фантазер». Спасибо, радио «Удача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Пожелаю всем здоровья, детям учебы. Пожалуйста, поставьте песню «Военных лет» для всех, для нас. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
8: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
7: И зачем они нужны?
8: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
7: А почему называется наш лецитин?
8: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
9: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
10: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Хочу поздравить с днем рождения дорогого нашего папу Сергея Александровича Силантьева. Желаю здоровья, улыбок и всего самого хорошего и доброго. Оставайтесь таким же молодым, хорошим и доброжелательным. Поставьте веселую песню про день рождения. Спасибо большое, Радио «Дача». Любим вас.

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: новости.
1: Фиджитал Спорт хотят включить в школьную программу. Новый автобусный маршрут соединил аэропорты Краснодара и Геленджика, а китайцы превращают автомобили в животных. Это новости на радио «Дача».

0: Рейс номер 565 будет курсировать ежедневно в течение всего летнего сезона. Утренний автобус отправляется из краевой столицы в 8 часов и прибывает к побережью к полудню. Обратный выезд запланирован на 14.30. Расписание составлено с учетом графиков авиаперелетов, а билеты доступны как онлайн, так и при посадке. В Китае набирает популярность необычный автомобильный тюнинг. Владельцы превращают свои машины в подобие животных с помощью объемных мягких накладок. Коты, собаки, капибары и панды – самые востребованные образы. Тренд зародился в 2024 году и к весне 2025 охватил десятки городов – от Шанхая до Чэнду. Социальные сети сыграли ключевую роль в распространении моды, ведь видео с пушистыми автомобилями регулярно набирают миллионы просмотров на местных платформах. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно, с прояснениями, без осадков, днем плюс 28. Предстоящей ночью плюс 18. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 26 градусов. Ночью, по данным Яндекс Погоды, до 18 тепла. А уже завтра, в четверг, будет облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 28. Ветер подует северный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам успехов во всех начинаниях.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Листа.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
10: ООО «Благодать», ОГРН 107-230-501-95, город Горячий Ключ.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-32-64. Ждем именно вас!
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает.
8: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
9: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
10: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205 35 59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
5: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
4: И зачем они нужны?
5: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
4: А почему называется наш лецитин?
5: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
6: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
7: Спрашивайте в аптеках наш лецитин.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация.

0: 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу поздравить дорогого любимого мужа с днем рождения. Твоего любимого Диму. Димочка, с днем рождения. Всего-всего тебе хорошего. Успехов в жизни и здоровья. Хочу, чтобы для тебя сегодня прозвучала песня Баскова «С днем рождения». Спасибо, Радио Дача.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 27 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 18 выше 0. Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 28. Давление нормальное — 758 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам бодрого настроения.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
9: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы.
11: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей любимой жене Диане. Хочу заказать песню группы «Санитар». Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 27 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 18 тепла. Завтра в четверг будет облачно с прояснениями, без осадков, на термометрах 28 выше 0. Ветер северный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам замечательного продолжения среды.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене – 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
5: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Реклама.
1: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
0: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
2: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
3: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я хочу поздравить своего друга Девайкина Валеру с днем рождения. Желаю, чтобы у тебя было приятных много минут общения с друзьями. Не забывай о том, что тебя очень уважают, тебя ценят. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс, погоды 18 выше 0. Завтра в четверг в дневные часы 28 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Давление нормальное 758 миллиметров ртутного столба. Отличного настроения желает вам Радио Дача.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления.
0: Удачный час на Радио Дача.
3: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
4: Реклама.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: «Родинка».
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5201.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Лазерная коагуляция вен.
16: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы.
18: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу передать огромный-огромный привет своим друзьям, семье Ковальчук и семье Гулек. Пожелаю, чтобы они к нам чаще приезжали. Мы их любим и очень ждем. И поставьте, пожалуйста, песню Виктора Королева. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В России вступят в силу новые правила для частных клиник. Вузы Краснодара в сотне лучших по стране. Егор Крид снимет документальный фильм о себе. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на решение правительства России, с 1 сентября возможно дистанционное заключение договора с клиентом при наличии у клиники сайта или приложения. А при получении анонимных услуг пациенты смогут не указывать в договоре паспортные данные. Два краснодарских университета попали в ежегодный рейтинг российских вузов. Всего в списке 100 учреждений. Кубанский аграрный и медицинский госуниверситеты, соответственно, на 66-м и 89-м местах. А на первом – МГУ, на втором – МГТУ имени Баумана, на третьем – Московский физико-технический институт. Егор Крид объявил о начале съемок документального фильма. Он будет посвящен жизни певца. В фильме Крид представит архивные снимки, поделится воспоминаниями, историями из жизни и рассуждениями. Также в картину войдут кадры с предстоящих в июле концертов Егора на московском стадионе «Лужники». Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков, температура до плюс 28. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 26 показывают прямо сейчас столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, в нашем городе 18 тепла. В завтрашнем дне облачно с прояснениями, без осадков, днем 28 с плюсом. Ветер подует северный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
10: О, «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горячий Ключ.
11: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
12: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
13: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
3: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом Плюс». Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
9: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Большие покупки в «Аквамир». Большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
12: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и доп. Оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Неоферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингострах».
13: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
14: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
15: Exceed. Born for more.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Самбург».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим друзьям Юрию Рупалу, его девушке Никишне Ольге и также семье Бурмистровых, Ивану и Ирине. И песня «Такая бесова». Спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: У россиян возобновился интерес к автомобилям из Японии. Участок трассы А-289 временно стал бесплатным. В столице США позеленевший пруд чистят перекисью. Это новости на радио «Дача». В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Продажи японских автомобилей в России выросли в 3 раза. За 5 месяцев на учет поставлено почти 31 тысяча таких новых легковых машин. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый 10-й автомобиль с правым расположением руля. Почти 80% этих машин собраны в Китае. Проезд по трассе А-289, которая соединяет Краснодар, Славянск на Кубани и Темрюк, временно и частично сделан бесплатным. Это связано с экстренным ремонтом моста через реку Протока. Для водителей организованы альтернативные пути объезда, и для минимизации неудобств отменена плата за проезд на этом участке, пишет портал «Кубань-Информ». Зеркальный пруд в Вашингтоне очищают перекисью водорода. Водоем позеленел и зацвел после того, как администрация президента США пыталась перекрасить его дно в синий цвет. В пруду также установлена система фильтрации с распылением нанопузырей озона. Они предназначены для борьбы с водорослями. Официальный курс доллара 72 рубля 14 копеек, единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 18 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков, температура до плюс 28. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

плачь, моя милая. Я его не подпущу к тебе ни на шаг, ни на день, ни на миг больше. В кулак все силы и в огонь остались.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 26 градусов. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс Погоды, будет 18 тепла. Завтра в четверг, 18 июня, облачно с прояснениями, без осадков. Днем температура воздуха достигнет плюс 28 градусов. Ветер подует северный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам прекрасного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5201.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: «Родинка». Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре. Прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Лазерная коагуляция вен.
14: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8 861 204 35 26. Неоферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
1: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка и лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка и лед.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это «Жаркие скидки» 19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуй, дорогая радио «Дача». Хочу передать привет своей доченьке. Поздравить ее с днем рождения. Расти большой. Удачи тебе, здоровья, успехов в учебе. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В России вступят в силу новые правила для частных клиник. Участок трассы А-289 временно стал бесплатным. Названы самые жизнерадостные регионы. Это новости на радиодаче. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на решение правительства России, с 1 сентября возможно дистанционное заключение договора с клиентом при наличии у клиники сайта или приложения. А при получении анонимных услуг пациенты смогут не указывать в договоре паспортные данные. Проезд по трассе А-289, которая соединяет Краснодар, Славянск на Кубани и Темрюк, временно и частично сделан бесплатным. Это связано с экстренным ремонтом моста через реку Протока. Для водителей организованы альтернативные пути объезда, и для минимизации неудобств отменена плата за проезд на этом участке, пишет портал «Кубань-Информ». Проведен анализ просмотра юмористических фильмов и сериалов в регионах России. Так, Кировская и Рязанская области оказались самыми жизнерадостными. В этот список также вошли Орловская, Саратовская и Тамбовская области. А меньше всего комедии находят отклик среди жителей южных регионов, таких как Дагестан, Ингушетия и Чечня. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек. Единой европейской валюты 83 рубля 73 копейки. Сейчас в центре Краснодара 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура до плюс 28. Это были главные новости к данной минуте. А прямо сейчас слушайте на радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
8: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лазерная коагуляция вен.
10: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
15: ООО «Благодать», ОГРН 107-230-501-95, город Горячий Ключ.
16: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
1: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
5: Exceed. Born for more.
6: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
7: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингосстрах».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: объявление. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Михаил Шуфутинский.
17: Марджанья, Марджанья, где же ты, где?
16: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить своих братьев с днем рождения. Они рождены в один день. Желаю им здоровья, счастья, удачи во всем. Хочу братьям позвонить песню Андрея Державина «Брат».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
1: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
2: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Начните лето с покупки «Лада» в «Технотемп». До 30 июня выгода до 650 тысяч рублей. ОСАГО и топ-оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой. Подробности в «Лада-центр Технотемп». Город Краснодар, улица Бородинская, 160, корпус 3. Телефон 8-861-204-35-26. Не оферта. Страховые услуги предоставляет СПАО «Ингострах».
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
6: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муз-ТВ представляет.

0: огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву. Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Горянина Ирина. Мы хотели поздравить свою коллегу Степанян Татьяну с днем рождения. У нее юбилей сегодня. И хотим пожелать ей крепкого здоровья, любви, исполнения всех ее желаний и, самое главное, женского счастья. Мы все ее очень любим и хотим подарить ей. Песенка на белом покрывале января. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без

0: Радиодача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте Радиодача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Радио «Дача», меня зовут Настя. Передаю привет подруге Виктории, также всем слушателям. Желаю отличного настроения и всего наилучшего. Хочется послушать Максима. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: 10 вечера на радио «Дача». С вами Филипп Киркоров.
2: Прямо сейчас.

0: поэзии в душе.
1: Танцевально!

0: беспокоят боли в спине, пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдомплюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лазерная коагуляция вен.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
16: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
17: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
18: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Срочные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на Радио Дача. Не пропустите.
2: Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет племяннице Валентине. Хочу пожелать здоровья, счастья и успехов. Спасибо, радио «Дача».
4: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: для слушателей старше 16 лет.
1: 11 часов вечера. С вами на радио «Дача» Николай Басков.

0: мои попала сети. А ты такой мужчина с бородой. Мечтаю о дуэте.
1: Покатись со мной.

0: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет твоей любимой девушке Ольге. И пусть прозвучит песня группы «Самоцвет».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете радио.

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Для своей супруги Веры из Максима передайте хорошую песню. Хочу пожелать здоровья, успехов, благополучия. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Приветствую вас, радио «Дача». Я хочу передать привет своему другу Дмитрию Балагурову. Хочу пожелать удачи в работе, и пусть для тебя, Дим, прозвучит песня «Светы», а может, да. Спасибо вам, радио «Дача».

0: Привет, это Егор Крид, и ты слушаешь радио «Дача».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотел бы заказать песню Шуфутинского для своей жены Светланы. Я ее очень сильно люблю. Очень рад, что она у меня очень красивая, необыкновенная. Спасибо, радио «Дача».
3: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.